0: Сережа, как пира?
1: Я
2: прям
1: Мешо студио.
2: Студио, вообще не студио. Норю, Питага Барихов, Шнекем, Норю, новая версия бродит.
1: Музыка.